0: Κάτρα FM. Κάτρα FM.
1: 11 часа.
0: Още един страхотен час с радио Катра FM. С подкрепата на обувки и чанти Фабиано. Катра FM.

0: Πάτρα FM. Πάτρα FM. Κάτρα FM. 22 часа. Още един страхотен час с радио Катра FM.
1: DJ Turbo представя Turbo Beat Mix.